Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

Как тебе плевать нос, ты звездной ночью звездную решишь, не сни вопрос. Узнает край березовый, как вечен бомж в мордях, как вермут под мороз.

Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо.